Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторус».
4: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190109908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: В кино с 30 июля мистический хоррор «Школа призраков».
8: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
7: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
9: Иди ко мне, девочка.
7: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
12: Мы в сети vk.com/dfm.
13: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка
13: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Так, а где мы учимся, когда мы еще маленькие?
2: Школа.
1: Правильно. Так, когда дети больше не ходят в школу?
2: Каникулы.
1: Правильно. Когда ты покупаешь подарок, ты это хранишь внутри чего?
2: Коробки.
1: Правильно. Молодец. Так, сейчас какой сезон?
2: Лето.
1: Правильно.
2: Болезнь.
1: Очень вкусную штуку мазишь на хлеб.
2: А, ты просто кашлянул.
1: Да, да.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: А представь себе хит про лето, где главный, он был с главным собачником, да, то есть DMX.
2: Ты поставишь DMX?
1: Да, DMX.
2: И сейчас расплатишь.
1: И отпетые мошенники. И получается, лето — это party up. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Ну что же.
2: Ставим ни слова больше.
1: Так, поехали. Отпетые мошенники versus DMX. Лето — это party up. Слушаем, потом обсудим. DJ Simon.

0: шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в

0: приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа-выгодно.
1: АО «Альфа-Банк» 6+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
7: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас в порядке.

0: правилах его предоставления, видах привилегий доступно на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
6: Я слышу их через наушники. Помогите мне. Они все ближе и ближе.
5: В этой школе происходит что-то жуткое.
6: Одной мне не справиться.
5: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
7: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка
8: on DFM.
9: Потому что

0: Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура. Мы в сети vk.com/dfm.
5: Welcome back, and right now...
4: А теперь...

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Что такое шпилька в Формуле 1?
2: Шпилька?
1: Да. Шпилька.
2: А это девушка, которая рядом с тобой сидит. Рядом с гонщиком.
1: Целая девушка и шпилька, да?
2: Ну, они там, ой, у меня тут новая шпилька. О, Ким, ее зовут Ким, спрашивает Луиса Хэмилтона.
1: Ким Кардашпилька, да?
2: Кардашпилька.
1: Шпилька в авто или мотоспорте – это очень крутой и узкий поворот, заставляющий гонщиков сбросить скорость почти до минимума и развернуть болид примерно на 180 градусов.
2: Это как раз, наверное, это самое сложное, да? Как сохранить скорость максимально возможную на повороте.
1: А эта скорость очень-очень маленькая. Поэтому в Формуле 1, к сожалению, шпилька не повышает самооценку.
2: Держак и шпилька. Это как будто сериал какой-то.
1: Не говори.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дефа. Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.дефис.м.ру. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L

0: доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
2: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: Лежим на диване, пьем смузи, джуз, и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь...

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Трекан 2026 года. Миша Миллер. Hey, na-na-na. Ну что ж, следующий ремейк до сих пор ревет корпоративы. Кактузик Линолеум. Трек две штуки 2011 года. Milk and Sugar. Hey, na-na-ne. Hey, na-ne-na. Вот так будет даже. Hey, na-na-na. Hey, na-na-na. Бельгийской группы Vaya con Dios. Na-ne-na. Слушаем оригинал.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
3: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
4: Пурга!
3: Пурген! Перец!
4: Пендел!
3: Перец!
4: Пендел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кратер.

0: Кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: МИР. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка
6: on DFM.
7: Потому что

0: Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто. 0+.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Слушай, у нас впереди игра «Смехотерапия». Мы здесь обсуждаем какие-то такие незначительные, но все-таки проблемки и смеемся над ними. Правильно я понимаю, что твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь, как к тебе обращаться? Выбрать.
2: Да нет, я знаю. Проблем очень много, но одна из главных — черешня на рынке 2500 за 1 килограмм.
1: Серьезно?
3: А, именно сейчас пойдем разберемся.
1: Черешня, ты не права.
3: Я не права. Пойдем разберемся с черешней. Что-то такое дорогое. Внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Так что, Вавандры, давай, рыжи!
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.

0: Реклама. Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет! Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
1: Доставим на дом точно ко времени. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно – за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиамо. Твой персональный подбор каждый день 18+.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: I like to move it. Оно?
2: Да, mm-hmm. I like to move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудишь, удишь. Рисало мудишь, удишь. Рисало удишь.
2: Удишь, удишь. Это был венгерский язык.
1: Так.
2: Дальше переходим к японскому языку. Готово?
1: Mm-hmm.
2: Слушаю.
4: Одору но суки суки. Тотемо суки суки. Миннамо.
3: Суки.
2: Ну что же, дальше у нас испанский язык.
1: Hola.
5: Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta.
2: А теперь чешский.
6: Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Я так рад, ты сам, ты сам. Ты так рад.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дефа. Реклама.
7: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
13: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Займы на любые цели в приложении «Корона».
14: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
3: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
3: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, это венте, восе аватову, порамон, апинте, джора, порамон.

0: DFM. Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторус».
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествии.

0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
3: Отпуск начинается с настроения.
4: А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что...

0: Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто. 0+.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы своего маленького мальчика-ровесника и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладонью.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть. И у нас есть просто классная история, которая с нами любезно поделились. Однажды один мужчина
2: так.
1: ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая история?
1: Да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работаем мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски это перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
0: Шоу «Разбудильники» на Радио Дефа. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй.

0: тысячи, получи...
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-2-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
8: Призраки мне шепчут, что подсказки в школе.
7: Чтобы снять проклятие, следуй за подсказками и береги свою душу.
9: Иди ко мне, девочка.
7: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
12: 15+.

0: Реклама. Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
2: Потому что радио DFM. DFM.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: У плетня заросшая крапива.
2: Заросшая крапива.
1: Заросшая, да.
2: Обрядилась ярким перламутром. Угу. И, качаясь, шепчет шаловливо:
1: «С добрым утром!» И куплетом уже идет: «Задремали звезды золотые, задрожало зеркало затона, брежет свет на заводи речные».
2: На заводы речные, на хорошо.
1: My God. И румянит сетку небосклона.
2: Единственный минус – ты не на стульчике стоишь.
1: Для этого надо было стоять, да? Встать на стульчике.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Мой
1: красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
4: А вы думаете, у окуня нет зубов?
3: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: И вот она, опасная ситуация.
4: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
7: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: В кино с 30 июля. Мистический хоррор «Школа призраков».
14: Я слышу их через наушники. Помогите мне, они все ближе и ближе.
13: В этой школе происходит что-то жуткое.
14: Одной мне не справиться.
13: «Школа призраков». В кино с 30 июля. 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка
17: on DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Так, а где мы учимся, когда мы еще маленькие?
2: Школа.
1: Правильно. Так, когда дети больше не ходят в школу?
2: Каникулы.
1: Правильно. Когда ты покупаешь подарок, ты это хранишь внутри чего?
2: Коробки.
1: Правильно. Молодец. Так, сейчас какой сезон?
2: Лето.
1: Правильно.
2: Болезнь.
1: Очень вкусную штуку мазишь на хлеб.
2: А, ты просто кашлянул.
1: Да, да, да.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижаетесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Знаете, выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну, вот что-то из этого.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: Альфа-банк 6+.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
7: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». DFM.
2: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: А представь себе хит про лето, где главный, он был главным собачником, да, то есть DMX.
2: Ты сейчас поставишь DMX?
1: Да, DMX.
2: Ты сейчас расплатишь.
1: И отпетые мошенники. И получается, лето — это party up. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here. Y'all gonna make me go all out. Ну что же.
2: Сами ни слова больше.
1: Так, поехали. Отпетые мошенники versus DMX. Лето — это party up. Слушаем, потом обсудим. DJ Simon.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
2: Категория 16+.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: реклама. Доставим на дом точно ко времени. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: А теперь тусовка.
3: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Что такое шпилька в Формуле 1?
2: Шпилька?
1: Да. Шпилька.
2: А это девушка, которая рядом с тобой сидит. Рядом с гонщиком.
1: То есть целая девушка и шпилька, да?
2: Ну, они там, ой, у меня тут новая шпилька. О, Ким, ее зовут Ким. Спрашивает Луиса Хэмилтона.
1: Ким Кардашпилька, да?
2: Кардашпилька.
1: Шпилька в авто или мотоспорте – это очень крутой и узкий поворот, заставляющий гонщиков сбросить скорость почти до минимума и развернуть болид примерно на 180 градусов.
2: Как раз, наверное, это самое сложное, да? Как сохранить скорость максимально возможную на повороте.
1: А эта скорость очень-очень маленькая. Поэтому в Формуле 1, к сожалению, шпилька не повышает самооценку.
2: Держак и шпилька. Это как будто сериал какой-то.
1: Не говори.
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А ты дергала хобот слона, да?
3: Ну, трогала.
2: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
3: Да.
2: Наждачная, да?
3: Ну...
2: Шуршавая, да?
3: Ну и немножко влажный.
2: Нет, слони, не, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
3: Он просто в водичке стоял.
2: Ты уверена, что ты слона гладил?
3: Мне сказали, что это слон.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь...

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.